0: О, сиськи не но, а не хасане, вот и два. А я беда. Аллаху.
1: Я семья, то тело. Синий свой, но для своих два. А для